0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.
1: Ком 3 u 1 решава рђаве проблеме.